серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы-тарфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.